0: nacht. Je luistert naar RBS.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.